Это тары. Боится, мать. Ты не лезь, ты не лезь, а вот ты не лолли, не стрэй. А сам ты сиси, не мани.